0: Если бары ведь кэш, то не вздул сэш. Чиха вода в сэгирве, чиха вода в сэгирве. Если бары ведь кэш, то не вздул сэш.
1: СК2 Трзебница.
2: Слышал.